0: Лилия Юрьевна Брик. Воспоминания о поэте.
1: Очень трудно рассказать, что осталось у меня от первого знакомства с Маяковским, которое состоялось 53 года тому назад. Но я его даже не разглядел.
2: Каушкажу инцидент гереш. Любовна барка с варностью дром. Мисс прочитает.